Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт.

Herr Tobenes! Herwi! Второй! Третий! Начинает счет! Пять, четыре, три, два! Старт!